0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Теперь о погоде. В городе Кабардино-Балкарии на этой неделе преимущественно сухо и без осадков. Днем сохранится комфортная, по-летнему теплая погода, а утром и вечером уже будет ощутимое приближение осени. Днем столбики термометров покажут плюс 25-28, ночью плюс 10-13. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В целом неделя обещает быть спокойной, без дождей, с теплыми днями и прохладными вечерами. Так что зонт пока можно оставить дома, а вот летнюю куртку на вечер лучше взять.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он, а

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
3: Рекламная служба радио Татина 0550.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм «Огонек нижний слэш 169».
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0510 алкушич.
7: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство обороны Кыргызстана заявило, что распространяемая в соцсетях информация о вывозе военной техники из страны в России не соответствует действительности. Ведомство утверждает, что видео, которым сопровождается это сообщение, снято не на территории Кыргызстана. В качестве одного из аргументов ведомство указало на железнодорожную инфраструктуру в кадре. На видео видны электрифицированные железнодорожные пути, которые, по заявлению ведомства, не соответствуют железнодорожной сети Кыргызстана. Где и когда именно был снят ролик, министерство не уточнило. Военное ведомство страны призвало СМИ и пользователей социальных сетей проверять подобную информацию до ее распространения. В Кыргызстане МЧС предложила новый закон о государственном материальном резерве, который заменит документ 2014 года. Теперь организации не смогут отказываться хранить мобилизационные запасы, еду, топливо и другие товары на случай кризиса, ссылаясь на свои уставы. Эта обязанность сохранится за ними даже при смене владельца или названия, причем обеспечивать хранение они должны будут за свой счет. Единый госорган получит право сам определять перечень товаров, их объемы, выбирать хранителей и утверждать типовые договоры, а все данные о фактических запасах засекретят. Имущество системы госрезерва запретят приватизировать и использовать в качестве залога. Если государству нужно будет выдать товары из запаса бизнесу или регионам, получатель обязан оставить залог для их возврата, но продукты и вещи, потраченные на ликвидацию катастроф или гуманитарную помощь, государство возместит со складов за счет бюджетных средств. Кыргызстан впервые начал печатать национальную валюту внутри страны. Первые банкноты номиналом 20 и 50 сомов выпустили к 35-летию независимости республики. До этого более 30 лет кыргызские сомы печатали за рубежом. Теперь производство мелких купюр наладили на базе ОАО «Учкун», и их будут использовать в том числе для замены изношенных банкнот. Нацбанки считают, что собственное производство валюты укрепит экономическую самостоятельность страны. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тейнов, евро 100 сомов 86 тейнов. Курс рубля 1 сом 3 тейна, тенге 19 тейнов, юань 13 сомов 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай!

0: торгуемся.
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязательно промокнете.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
5: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0535 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63.

0: поторгуемся.
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Новая жизнь начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше нет места. Ошо.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В реке Борском, Жетоугусского района Иссыкульской области зафиксирована гибель рыбы. Информация об этом поступила 11 сентября 2026 года. После получения сообщения сотрудники Иссыкульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели осмотр места. В мероприятии также приняли участие специалисты районных санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. В ходе обследования на отдельных участках реки было обнаружено погибшее рыбное поголовье. При этом точные причины гибели рыбы пока не установлены. В Кыргызстане этой зимой не планируют вводить ограничения на электроэнергию, об этом сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, на случай возникновения дефицита предусмотрена программа распределения электричества. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Сейчас объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 11,2 миллиарда кубометров. К осенне-зимнему периоду планируется накопить до 11,5 миллиардов. Кроме того, в этом году предусмотрен импорт 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызстанцы стали чаще откладывать деньги и планировать бюджет, однако при выборе места для хранения сбережений по-прежнему предпочитают привычные варианты. Таковы итоги исследования финансовой грамотности взрослого населения Кыргызстана, представлено Нацбанком. Почти половина опрошенных хранит накопления наличными дома, еще 44% откладывают деньги в общий фонд или черную кассу, 34% на банковском счете, а каждый третий доверяет сбережения членам семьи. Финансовые инструменты используют значительно реже, ценные бумаги и криптовалюту назвали по 3% опрошенных. Акции 2%, еще 13% инвестируют другими способами. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тейнов, евро 100 сомов 86 тейнов. Курс рубля 1 сом 3 тейна, тенге 19 тейнов, юань 13 сомов 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: торгуемся.
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Рекламная служба. 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Ищу ли я мужчину? Конечно. Каждый вечер собираю отряд, мы отцепляем новый участок и сужаем радиус поиска. Вперед пускаем собак. Ну а если серьезно, я часто хожу на свидания и уже поднаторила в вопросах красных и зеленых флагов. Вот только не знала, что есть еще и желтые. По словам психологов, это сигналы, которые важно заметить до того, как станет поздно. Их сегодня и обсудим. Если человек на каждом свидании говорит об отвратительных бывших, которые могут им похвастаться, а он ими нет, не пропусти тревожный звоночек. Возможно, о тебе, если вы расстанетесь. Он будет отпускать не менее грязные шутки. Такое поведение также может указывать на нежелание брать на себя ответственность за прошлые отношения. Постарайся не закрывать глаза и прямо спросить, какую роль этот человек сыграл в расставании. Не менее важно отслеживать негативные финансовые паттерны. Это, например, зацикленность на материальных аспектах, неумение распоряжаться деньгами, оно же импульсивные траты, или скрытость даже в базовых вопросах бюджета. Ну и, конечно, подумай дважды, если тебя не зовут в кафе, а предлагают попить кофе на заправке. Еще один сигнал – странное поведение в переписке. Если человек сначала активно закидывает сообщениями, а потом пропадает, лучше спросить, что происходит, и договориться о понятных для обоих правилах. Насторожить должно и неодобрение близких. Иногда семья или друзья видят то, на что ты закрываешь глаза из-за влюбленности. Это, опять же, почва для диалога. Выясни, что именно беспокоит дорогих тебе людей. Ну и совет от меня. Мужчину надо выбирать такого, рядом с которым ты будешь думать, что все вокруг бесплатно.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: 3, есть мир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: FM philosophy. A freak like me just needs infinity.

Тина. Нам по пути. Только лучшее, только хиты.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Рекламная служба. 0555.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер, с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 3011 73. 0552 3011 73. Продается посевная поливная земля Карадобе Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302.
4: Рекламная служба радио Татина. 0555 05 1063. Татина ФМ. Включай. Танцуй и

0: Цитата.
1: «Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо». Макс Фрай.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0555-0565.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе на стройке жилого комплекса «Алинур-3» оборвался трос на строительной люльке. Двое рабочих погибли. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. По данным милиции, происшествие случилось 8 сентября примерно в 14:17 на объекте по улице Малашова. В момент обрыва сотрудники выполняли отделочные работы на фасаде здания. В результате падения с высоты 11 этажа погибли двое мужчин 2003 и 2004 года рождения. От полученных травм они скончались на месте. Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации УВД Манаса, начата доследственная проверка. Половина опрошенных кыргызстанцев сможет оплачивать обычные расходы без займов не больше месяца, если потерять основной источник дохода. Об этом говорится в исследовании финансовой грамотности, опубликованном Нацбанком. 18% участников денег хватит меньше, чем на неделю, еще у 32% от недели до месяца. При этом 29% смогут находиться без дохода от месяца до полугода, а 15% больше 6 месяцев. За 4 года доля людей, которым накоплений хватит максимум на месяц, выросла с 39% до 50%. В Кыргызстане в этом году заметно вырос урожай зерна. По данным Минсельхоза, к началу месяца всего намолочено почти 1,4 миллиона тонн на 190 тысяч тонн больше результата прошлого года. Пшеницы собрали более 760 тысяч тонн, ячменя – 574 тысячи тонн. Также собрано 444 тысячи тонн овощей и 279 тысяч тонн картофеля. Поля уже убраны на три четверти от плана. Лучше всего дела идут в Чуйской области, где собрали почти 700 тысяч тонн зерна. В остальных регионах жатва продолжается по графику. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тейнов. Евро – 100 сомов 86 тейнов. Курс рубля – 1 сом 3 тейна. Тенге – 19 тейнов. Юань – 13 сомов 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Инстаграм radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-10-63.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: На заметку. На заметочку.
1: Если женщина поправилась на 5 килограмм за неделю, значит, эту диету ей посоветовала лучшая подруга.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
7: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0505-0516.
8: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики. Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченные настроения на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл, никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: Человек обычно видит только то, что заранее готов увидеть. Макс Фрай.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-10-63.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 января 2027 года в России ужесточат требования к доходам трудовых мигрантов, которые содержат неработающих членов семьи. При расчете налога будут учитывать каждого неработающего члена семьи мигранта. Кроме того, доход работающего иностранца должен быть достаточным для содержания себя и членов семьи не ниже установленного прожиточного минимума. Если необходимых доходов или подтверждения их наличия не будет, мигранту могут не выдать или аннулировать патент. По данным российских властей, число неработающих родственников мигрантов уже сократилось на 20% с прежних 1 миллиона 700 тысяч человек. Тем временем с 18 сентября в Кыргызстане начнут действовать новые правила для иностранцев. Изменения, принятые Кабмином, затронут порядок подсчета времени, проведенного в стране, условия безвизовых поездок и получения вида на жительство. Теперь срок пребывания считается со дня пересечения границы. Данные автоматически фиксируются в единой системе учета внешней миграции. Днем окончания предыдущего срока считается дата последнего выезда из Кыргызстана. Для граждан Молдовы открыта возможность приезжать без визы на срок до 90 дней в течение 180 дней. Такой же порядок действует для граждан Турции, Монголии и ряда других стран. Средняя зарплата в Кыргызстане составила 54 864 сома. Данные за январь-июль этого года приводит Nat.com. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 28,5%. Наиболее значительный рост заработных плат зафиксирован в сферах искусств, развлечений и отдыха, здравоохранения и социальных услуг, образования, сельского и лесного хозяйства, транспорта, а также операций с недвижимостью. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 86 тыинов. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Поторопимся.
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0505 0510 он алкушич. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Теперь о погоде. В городе Кабардино-Балкарии на этой неделе преимущественно сухо и без осадков. Днем сохранится комфортная, по-летнему теплая погода, а утром и вечером уже будет ощутимое приближение осени. Днем столбики термометров покажут плюс 25-28, ночью плюс 10-13. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В целом неделя обещает быть спокойной, без дождей, с теплыми днями и прохладными вечерами. Так что зонт пока можно оставить дома, а вот летнюю куртку на вечер лучше взять.
0: Хиты

0: старше, тем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 3011 73. 0552 3011 73.
3: Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: Цитата.
1: «Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения». Уильям Джеймс.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
4: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. За первые 7 месяцев 2026 года Кыргызстан наторговал с другими странами на 10 миллиардов долларов. Это на 7,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Nat.com. Почти треть этой суммы пришлась на торговлю со странами-партнерами по ЕАЭС. Этот показатель вырос на 5,4%. При этом структура торговли изменилась. Наша страна стала продавать за границу чуть меньше товаров, но покупать у соседей значительно больше. Главными торговыми партнерами в рамках Союза остаются Россия, на которую приходится 65% оборота, и Казахстан с долей 32,4%. Минздрав закупает 73 новых машины скорой помощи, которые распределят по регионам, к ноябрю пропорционально численности населения. Об этом сообщил первый заместитель Телек Мамадалиев на заседании профильного комитета Чугурку Кинеша. По его словам, тендеры уже проведены и соглашения подписаны. Ведомство также ведет переговоры с другими донорами о дополнительных поставках, однако конкретных договоренностей пока нет. При этом у министерства есть стратегический план полностью обеспечить республику машинами скорой помощи до конца 2026 года. ВВП Кыргызстана в январе-августе этого года составил 1 триллион 396 миллиардов сомов. По данным Nat.com, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 11%. Это связано с увеличением объемов производства товаров и услуг, а также поступлений налогов на продукты. Наибольшую долю в структуре ВВП занимают отрасли, оказывающие услуги – 49%, на промышленность приходится 19%, на налоги на продукты – 16%. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 86 тыинов. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».
2: Нам

0: Поторгуемся! Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
1: Реклама.
0: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если собака сказала вам «Здравствуй, хозяин», значит, она просто не хотела пугать вас своим лаем.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек_169.
2: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
4: Нам по пути.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 сентября в госадминистрации Жигульского района состоялась встреча местных жителей с представителями НПЗ «Джунда», пишет корреспондент Турмуш. Главной темой стали жалобы на неприятные запахи, которые, по словам жителей, регулярно ощущаются в Карабалте, в том числе в ночное время. Как отметил заместитель акима Жигульского района Асылбек Нурбеков, деятельность предприятия затрагивает как территории района, так и Карабалту, поэтому на встречу были приглашены жители города и сел. Однако из Карабалты присутствовало немного жителей. Некоторые горожане объяснили это тем, что о встрече сообщили поздно, а само мероприятие проходило в рабочее время. В основном на встрече присутствовали депутаты Акбашинского аильного аймака. Представители НПЗ сообщили, что сейчас на предприятии проводится модернизация, устанавливается оборудование для улавливания серы. Работу планируется завершить до конца сентября, а настройку и запуск оборудования провести весной. Жители потребовали, чтобы на следующую встречу лично приехал новый генеральный директор предприятия и ответил на вопросы населения. ЦИК внесла изменения о правилах формирования избирательных участков. Теперь на одном участке смогут голосовать до 4000 избирателей вместо 3. Комиссии пояснили, что это позволит открыть меньше новых участков, а также и снизить организационные и финансовые расходы. Кроме того, местным властям дадут больше возможностей при определении границ избирательных участков с учетом роста населения и плотности застройки. Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в азиатских играх в Японии. Турнир пройдет с 21 сентября по 2 октября. Всего планируется разыграть 11 комплектов медалей. В состав отечественной команды вошли 6 боксеров. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тенгов. Евро 100 сомов 86 тенгов. Курс рубля 1 сом 3 тенга. Тенге 19 тенгов. Юань 13 сомов 3 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай. Now sing for me.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно.

0: комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Чарнама Хазматы. 0505-0510.
4: Радио Татина. Нам...

0: цитата.
1: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Зигмунд Фрейд.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505, 05 он алкушич.
5: Радио Татина. Нам.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Привет.
1: В Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
2: Привет, это Галя Ростова. Говорят, нельзя встречаться с девушкой, которая ходит с маленькой сумкой или вообще без нее, потому что такой леди ничего не надо, чтобы выжить. Лично я без перекусов в течение дня не могу обойтись, а потому хоть мини-сумку доношу. Но речь сегодня пойдет не об аксессуарах, а о тех самых перекусах. Буквально через секунду обсудим, какие вредные продукты можно есть, когда хочется себя побаловать. Если верить диетологам, одним из самых полезных и вредных продуктов является попкорн. Он содержит только клетчатку. Чтобы перекус был по-настоящему здоровым, приготовь попкорн дома на оливковом масле. К вопросу о клетчатке. Ей богаты сухие завтраки типа хлопьев, которые некоторые критикуют за большое количество сахара в составе. Но они гораздо полезнее, чем те же печеньки или пироженки. Не стоит забывать и о батончиках мюсли. Да, там много скрытого сахара, но есть еще цельные зерна, семена, орехи и сухофрукты. Потому этот перекус точно принесет меньше вреда, чем торт. Многие зря пренебрегают орехами в темном шоколаде. Они содержат жирные кислоты, полезные минералы и витамины. Главное знать меру и не съедать за один подход целую банку. К слову о шоколаде, выбирай именно темный, в нем меньше сахара и много антиоксидантов. Когда мечтаешь о мороженом, но не хочешь сильно вредить фигуре, выбирай мороженое из йогурта. В нем много белка и пробиотиков. Они помогут поддерживать здоровое пищеварение и иммунитет. И вообще, скажу тебе так, когда в следующий раз кто-то захочет тебя упрекнуть в злоупотреблении вкусняшками, можешь отвечать. Разница между десертом и чужим мнением в том, что десерт я заказывала.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63.
3: Татина.

0: На заметку. На заметку.
1: Чтобы нож не ржавел, его нужно хранить в большом куске сала.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506. Татина ФМ.
6: Check it out.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Садовое Чуйской области введена в эксплуатацию современная птицефабрика. Как сообщает Минсельхоз, в реализацию проекта инвестировано 450 миллионов сомов. На предприятии создано 145 новых рабочих мест. Ожидается, что запуск птицефабрики будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона и увеличению объемов производства. Кроме того, предприятие позволит расширить возможности местных производителей и обеспечить рынок продукцией местного производства. Кыргызстан планирует к 2030 году полностью обеспечить себя основными продуктами за счет собственного производства. По данным Минсельхоза, уже сейчас страна производит больше, чем нужно населению – картофеля, овощей и бахчевых, а также молока и молочной продукции. Обеспеченность картофелем составила 199%, овощами и бахчевыми – 247%, молоком и молочной продукцией – 124%. При этом мясо производится 82% от потребности, яиц – 80%, хлебопродуктов 77%, сахара 73%, растительного масла 54%. Особенно высокая зависимость от импорта сохраняется по фруктам и ягодам. Собственное производство покрывает только 16% потребности. С 15 сентября кыргызстанцы смогут въезжать в Таиланд без визы с туристическими целями на срок до 30 дней. Министерство иностранных дел Кыргызстана разъяснило правила въезда. Безвизовым режимом при проездах воздушным или наземным транспортом можно будет воспользоваться не более 2 раз в течение календарного года. Для въезда необходимо иметь общегражданский паспорт Кыргызской республики со сроком действия не менее 6 месяцев и как минимум с 2 чистыми страницами. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 100 сомов 86 тыинов. Курс рубля – 1 сом 3 тыина. Тенге – 19 тыинов. Юань – 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Инстаграм radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71, 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попей.

0: Цитата.
1: Чем больше привычек имеет человек, тем меньше он свободен и независим. Иммануил Кант.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-63.
4: Радио «Татина».

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкуш.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство обороны Кыргызстана заявило, что распространяемая в соцсетях информация о вывозе военной техники из страны в Россию не соответствует действительности. Ведомство утверждает, что видео, которым сопровождается это сообщение, снято не на территории Кыргызстана. В качестве одного из аргументов ведомство указало на железнодорожную инфраструктуру в кадре. На видео видны электрифицированные железнодорожные пути, которые, по заявлению ведомства, не соответствуют железнодорожной сети Кыргызстана. Где и когда именно был снят ролик, министерство не уточнило. Военное ведомство страны призвало СМИ и пользователей социальных сетей проверять подобную информацию до ее распространения. В Кыргызстане МЧС предложила новый закон о государственном материальном резерве, который заменит документ 2014 года. Теперь организации не смогут отказываться хранить мобилизационные запасы, еду, топливо и другие товары на случай кризиса, ссылаясь на свои уставы. Эта обязанность сохранится за ними даже при смене владельца или названия, причем обеспечивать хранение они должны будут за свой счет. Единый госорган получит право сам определять перечень товаров, их объемы, выбирать хранителей и утверждать типовые договоры, а все данные о фактических запасах засекретят. Имущество системы госрезерва запретят приватизировать и использовать в качестве залога. Если государству нужно будет выдать товары из запаса бизнесу или регионам, получатель обязан оставить залог для их возврата, но продукты и вещи, потраченные на ликвидацию катастроф или гуманитарную помощь, государство возместит со складов за счет бюджетных средств. Кыргызстан впервые начал печатать национальную валюту внутри страны. Первые банкноты номиналом 20 и 50 сомов выпустили к 35-летию независимости республики. До этого более 30 лет кыргызские сомы печатали за рубежом. Теперь производство мелких купюр наладили на базе ОАО «Учкун», и их будут использовать в том числе для замены изношенных банкнот. Нацбанки считают, что собственное производство валюты укрепит экономическую самостоятельность страны. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов 86 тенгов. Курс рубля 1 сом 3 тенга, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 3 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Тина. Только лучшее, только хиты. Радио Тина. Только хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина».

звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Татьяна.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай. Obsession.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: FM.
1: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Татина.
2: Нам

0: Тина. Нам по пути.
1: Какой у тебя бизнес?
2: Я гангстер.

Жашомдо жаралдым, жаркынымды, эркелеттим, сүй алдым.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

FM. Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен на